Не дох в твой дом, не дал для ног воды, сия слезами, нозями омыла. А

мае. И будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей, не замечая гибели своей.

Военной школы первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель поручил.

не обойти. Она кричать: пришли не в пору, больных тревожить как на грех.

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда.

и полилась из глаз вода. Я все спешил и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

пажить у себе животворно унося, уловляю змеев гнездом, натекая, многими сетьми низлагаю Бог слово, запинаю же уязвившего всемирно.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздай рабу Твоему, живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, у раб же Твой глумлявшийся в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мя и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповеди Твоих, яко ту и восхотел. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступовах одозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всего ради слова Твое сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и хаже закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданию Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотворись Тимя, создасть Тимя, вразуми Мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят Мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил Мя Иси. Буди же милость Твоя, да утешит Мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя не на земли, аже не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя Иси. Твой есть аз, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меня си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне Иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судей.

Отче мой, ищи злости во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведомости, очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданиях Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, о Господи, оправдание Твое взыщу. Возвах Ти, спаси имя и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближившись гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я.

Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие имя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнавшими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу, неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я, мир много любящим закон Твой, нестим соблазна, чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой, поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слез в умиление на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благий и человеку любивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими вниже освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святым мученикам Адриану и Наталии, избрание служителей Божии всехвальней мученицы Христови, всю мира сего суету презревшие, любви ради ко Христу Сыну Божию, и живот свой положивший, яко жертву непорочную и чистую, паче желая приятие мучения и смерть, неже отрещися Бога истинного, восхваляем бы любовью святие Адриане и Наталье, вы же в веселье предстояще престолу славы Господней и выну наслаждающийся того лицезрением, молитесь о нас грешных с верою и благовением к вам притекающих, да благодарственного пием вам. Радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые, ангельскую ко Господу горящей любовью, непрестанно воссылала еси усердные молитвы к Богу, Спасителю Твоему, Наталья Всеблаженная, да просветит лучем Своя благодать и помраченное сердце супруга Твоего, и обратит е к познанию Его, Творца и Владыки Твоего, донде же Царь Царей, услыша слезные прошения Твоя, и коснуся сердца Адрианова, и абия уверова супруг Твой от всея души, и бодренным сердцем претерпи лютейшие муки, и самую смерть за Христа не убояся прияти, тем же благовейно удивляющийся вашей ко Христу любви и ревности по Бозе, радостно взываем вам. Радуйтесь, светильницы всесветлые, горящей любовью божественную, радуйтесь, столпе непоколебимые против озлоблений идолослужителей нечестивых, радуйтесь, крест Христов с терпением и преданностью понесшие, радуйтесь, сим победы святые знамением победившие дьявола и его козни посрамившие, радуйтесь, нетление венцы восприявшие и славою от Господа венчании, радуйтесь, яко ныне на небеси предстоите престолу Вседержителеву и молитесь за негрешные, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. Видя Господь чистоту сердца Твоего Адриане всечестнее, аще помраченного тьмою многобожия, обаче готового прияти истину, благоволи призвати тебя в чудный свой свет и открыть тебе двери царствия своего, молитвами святые супружницы Твоя, с нею же веселье взывал еси триединому Богу, просветившему Твою душу хвалебную песнь «Аллилуйя». Разум истинного боговедения внезапо обья душу Твою Адриане, егда по повелению цареву вписывал еси с прочими нотарии имена святых мученик на страдание и смерть за имя Христово ведомых, егда было просил еси служителей Господних, кое воздаяние им от приятия от Господа во царстве Его за вся муки, ти отвещаша ти, яко несть мощно бренному языку изрещи, и уму слабому постигнути, я же уготова Бог любящим Его, ты же аби оставали все идольское зловерие, всем сердцем ко Христу устремился еси, и возопил еси дерзновенно, и аз христианин есим, почитающий убо Твое обращение ко истинному солнцу правды молим тебя, прими вкупе с супружницею Твоею, святою Наталией, от нас грешных похвались и цевыя. Радуйтесь истинного Бога, святые служителие, радуйтесь того воли ревностни исполнителие, радуйтесь, яко вся красная и сладкая мира сего любви ради Христовой презрели есте, радуйтесь, яко любовь земную и супружеское счастье в жертву возлюбившему вы принесли есте, радуйтесь, научающие нас не прилепляйтесь к земным благам, но возноситесь духом горе к Богу, радуйтесь, немощь нашу просвещающие, восходите на лестницу святыни нам помогающие,
Радуйтесь о святии Адриане и Наталье, мученицы Христовой всехвальни и страдальцы непобедимые, силою свыше укрепленный шествовал иси блаженне, мужественно на предлежащий ти подвиг, жаждая умреть за возлюбленного Спасителя и Бога Твоего, супружница же Твоя, святая Наталья, молитвами и увещаниями помогаши ти подъяти крест, от Господа Тебе посылаемый, и прияти венец нетления, уготованный ти на небесах, и дерзновенно Богу воспевати Аллилуйя, имея изыти на беззаконное судище Максимианово, затворен был иси в темницу мрачную, иде же с прочими святыми мученики всю ночь в молитвах, песнопениях и беседах духовных провел иси, любвеобильная же супружница твоя, немощь женскую презревши и естественную любовь плоскую невочтоже вменивши, всячески тя убеждаши не отступать от веры Христовы, но до конца прибыти непоколебимым исповедником имени Иисусова, и не боятися смерти, тем же вам, яко истинным воином Христовым, в духовном веселии взываем, радуйтеся правоверия мужественнее ревнителие, радуйтеся зловерия неустрашимее обличителие, радуйтесь терпением, яко крепкою бронею облегшися, радуйтесь крест Христов, яко непобедимое оружие в руце приемши, радуйтесь яко беззаконных мучителей, при естественным мужеством вашим удивили есте, радуйтесь яко вами имя Божие прославися, радуйтесь святии Адриане и Наталье, мученицы Христовой всехвальни, и страдальцы непобедимые, бурю малодушия и боязни от сердца твоего отгоняющий славне Адриане, и на предлежащий мученический подвиг тебя укрепляющий блаженная жена твоя Наталья, всю ночь не преставаше с тобою беседовать о чудном и велицем воздаянии, еже Бог уготова за него живот свой положившим, и так увещаше тебе, блажен еси, Господине мой, яко обрел еси сокровище бесценное, драгоценный бисер Христа Господа твоего, не отступай паки во тьму идольскую, но вину пребывай верен возлюбившему тя, вопияемо от всего сердца, Аллилуйя. Свыше святая Наталья, в дому своем сидящая, яко грядеши к ней из темницы, и возмневши, яко мук, убоялся еси и отвергался еси Христа, плакася горько, и притекши тебе из дверей дома, нача укоряти тя, почто от веры Христовой отступил еси, ты же радуешься духом, и паче укрепляясь на страдания, со слезами ей поведал еси, яко не то,

Радуйтеся, дольная, оставляти, и духом взлетати горним нас, увещевающие. Радуйтеся во всех бываемых с нами, волю Божию зрите нам помогающие. Радуйтеся, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. Чудное милосердие и любовь показующие, о Наталье, припадаваеси к ногам узников в темнице вкупе с мужем твоим, за имя Христово заключенных, и священные язвы их вобызающие отираваеси гной их, облегчение отраду всячески им содевая, и в сердечном умилении к Богу Небесному вопиющий ангельскую песнь «Аллилуйя». Узрев мучитель злочестивый, узники святые, в темнице с тобою затворенные, толикого от ран изнеможения достигшие, яко отнюд немощи им претерпеть и лютейшие муки, повели единого тя Адриане привести предсудище свое, и всячески тя увещеваше отрещися Христа, устрашая тя предлежащими муками, обаче выше укрепляемый и блаженную супругою твоею утешаемый, прибыл еси тверд, аки адамант, противу искушения вражеского, сего ради твое за Христа страдание любовью ублажающе и святую супружницу твою величающе, радостно вам взываем. Радуйтеся Бога Вышнего победоносней служителие, радуйтеся веры Христовы громогласней исповедницы, радуйтеся идольские прелести дерзновения обличителие, радуйтеся славы Божия неустрашимые проповедателие, радуйтеся Максимианова гнева неубоявшиеся, радуйтеся того ярость не вочтоже вменившие, радуйтеся святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. Проповедник велигласный явился иси Адриане, егда предстоя судищу цареву, небоязненно исповедывал еси Христа быть и Бога истинного, сотворившего небо и землю, идольскую же прелесть обличил еси, и за сие исповедание и обличение жесточайшее биение подъял еси к подвигоположнику твоему вопия, аллилуйя. Свет славы небесной осия лице твое, мудрый страдальче, егда по чреву биемый, яко и утробе твоей излиятися от жестоких ударов, не приставал еси славить и Христа, и пред всем народом имя Его святое исповедати. Блаженная же Наталья, радовавшися духом, зряще терпение твое и мужество, и молитвенно тя укрепляше, да не изнеможет душа твоя, и да пребудешь и до конца верный служитель Христов, ей же вкупе с тобою мы грешни воспеваем сице. Радуйтеся Духа Святаго священное жилища, радуйтеся благодати Христовы славное вместилища, радуйтеся душевно и телесно светом божественным осияваемии, радуйтеся от Христа Царя свыше просвещаемии, радуйтеся силою Божества Его укрепляемии, радуйтеся на подвиг страдания небоязненно шествовавшие, радуйтеся святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. Хотя царь злочестивый паки тя призвати на судище славне Адриане, в темницу тя затвори с прочими святыми мученики, иди же приступи к тебе, Наталья святая, и нача терпение твое ублажать и укреплять и тя глаголющи. Блажен еси, Господине мой, яко сподобился еси части святых мучеников Христовых, с нею же радуйся, Богу взывал еси, аллилуйя. Новую кознь измышляя мучитель злый, повеле воем своим отнюд не впускать и в темницу кузником жен из града прихотящих, утешение ради и облегчение страдальцев Христовых, тогда и тебе, святая Наталья, возбранено бысть мужа твоего видеть и служите ему, обаче повеление царева не брегши в мужеском одеянии в темницу приходила еси, якоже

прежде святого супруга твоего подкрепляла еси, да мужественно грядет на мучения и смерть за Христа Господа. Всего ради достойно восхваляем тебя вкупе со святым мужем твоим и сице вам вопием. Радуйтесь, служителей Христовых, украшения пресветлое, радуйтесь, исповедников имени Иисусова, велелепная слава, радуйтесь, путь узкий, возлюбивший нам его указующий, радуйтесь, яко путем сим, тихого пристанища Царствия Христова достигосте, радуйтесь, яко ныне в славе и блаженстве нескончаемым пребываете, радуйтесь, яко нас, молитвами вашими от бед и напастей сохраняете, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. Странное и чудное зримо бысть в темнице, где же заключен был еси Адриане с прочими страдальцы Христовыми, егда по повелению грозного мучителя голени твои сокрушать и хотяху, тогда бо святая жена твоя сама подъя нозе твои и положи их на наковальню, да прибьются от мук мучительских, и ты скорее соединишься с Господом твоим, воспевая непрестанно ему «Аллилуйя». Весь горя любовью ко Христу мученичи Адриане, в терпении пребывал еси до самой блаженной кончины твоя, егда чистая душа твоя с Господом твоим соединися, за его же имя толико страдал еси, якой руце твоей отсеченной быти, почитающую бы твою мученическую кончину, верую тебе, и святи Наталии взываем. Радуйтесь, душевные муки вкупе с телесными за Христа претерпевшие, радуйтесь, крылами небесной любви, горе к Богу возлетевшие, радуйтесь, яко орлик солнцу правды воспарившие, радуйтесь, к свету невечернему из юдоли плача возвысившиеся, радуйтесь, в сонме святых мученик водворившиеся, радуйтесь, вкупе со всеми святыми, на небесех чудную песнь Богу воспевающие, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовой всехвальни и страдальцы непобедимые. Вся гордыня мучителя бесчеловечного посрамлена бысть, егда сильный дождь погаси пламень огненный и не допусти сгореть и честным останком святых мученик Христовых, еще же и град весь потоплен бысть водою, и люди нечестивей громом и молнией устрашений быша. Ты же, блаженная Наталья, в веселье воспевала еси Христу, вся благоустрояющему «Аллилуйя». Витийство похвал земных не давлеет ко восхвалению подвигов ваших, святые мученицы Христови, Адриане и Наталье, о времени и славе и величии земном не брех, вся остави и положи душу свою за веру во Христа, ова же естественную женскую немощь преодолевши, мужески подвязася, укрепляющий супруга своего в его мучениях и радующийся его блаженней кончине, толикое деяние ваше достойно восхвалить и недоумеющее, с любовью вам взываем. Радуйтесь бодренным сердцем крест Христов на раму подъемши, радуйтесь под тяжестью его не изнемогши, радуйтесь подражателей Христовых страстей бывши, радуйтесь плоть вашу со страстьми и похотьми распявши, радуйтесь образ любви и кротости в себе показавши, радуйтесь друг друга тяготы носите нас научивши, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христови, всехвальни и страдальцы непобедимые. Спасти хотя телеса святых мученик от поругания и бесчестия, прийди некий благочестивый муж с женою своею ко святей Наталии и прочей братьей христианцей, прося их соизволите ему, да возьмет с собою в Византии святые мощи, и положит их там отчестно до времени, егда умрет Максимиан злочестивый. Христиане же града Никомедии соизволише прошению сего мужа, и препоручивши ему многоценное сокровище,
Богу радосно вопіяху, алілуя. Яко стіною ограждаємі і смі вашими святими молитвами, святі Адріані і Наталіє, сєбо во всяких бідах і напастях наших нам всігда помагаєте, найпаче же їх да пам'ять вашу з любов'ю празднуєм і славім о вас, Христа Бога нашого, сохраняємі і убо вашими теплими о нас молитвами, верно восхваляєм вас звані і сімі. Радуйтеся о нас к Богу непрестанній молитвенніці, радуйтеся любов'ю к нам горящі теплі наші помощниці, радуйтеся скорій заступниці нашої наставниці, радуйтеся учителі наші житті богоугодно нас научаючі, радуйтеся любвіобільні друзі наші к немощам нашим снісходящі, радуйтеся на висоту дівственної чистоти і безстрастія нас возводящі, радуйтеся святій Адріані і Наталії, мученице Христові всіхвальні і страдальці непобідімії. Пєніє Богу от всього серця приносила єсі блаженне Наталіє, єгда ізбавіття от руки трибуна, желавшого тя себе в жену поятії, ти бо яко верная супруга мученика Христова Адріана, не восхотела єсі второе посягнуті за мужа, і с молитвою біжала єсі сєдши на корабль Візантії, іде же тело святого мужа твоєго положено бисть, достигши убо града сього, с любов'ю взывала єсі Господу Богу, алілуя. Світильник пресвєтво явіся корабль, на нім же морскую пучину проплила єсі, імія з собою многоценний бісер, руку святого мужа твоєго, його же молитвами послідування трибуна ізбігнувши, невредімо Візантія достигла єсі, і с радосною душею лобизаючи тіло блаженного Господіна твоєго, в душевном умиленні душу твою в руце Господні придала єсі, величаючи убо твоє ко Господу отшествіє, вкупі с Адріаном святим, воспіваєм висіце. Радуйтеся супрузі блаженні, на землі в любві поживши і по смерті не розлучившися. Радуйтеся ближні, друзі Господні, у престола Його прибуваючі. Радуйтеся лицезрінням Його всесвєтлим вину наслаждаючіся. Радуйтеся блаженство вічне всецело вкушаючі. Радуйтеся вселеніх праведних упокоєння обрєчі. Радуйтеся на землі святые мощі своя, на исцеление нам оставивши. Радуйтеся святые Адріані і Наталіє, мученицы Христові всехвальні і страдальці непобедимі. Благодаті исполнені сосуді, показашися чесные ваша мощі, Христом Богом нам дарованныя, к ним же усердно притекающие святые мученицы Христові, грехов разрешения молитвами вашими приемлем, всем сердцем вопиюще Богу, аллилуйя. Поющи чесное ваше страдание и блаженную кончину, ей уже взыдости в горнее, ко всем святым от века Богу угодившим, хвалим вас, всеславные мученицы Христови, Адриане и Наталье, и усердно молим непрестанно, поминайте у престола славы нас, ублажающих высице. Радуйтеся, мученицы прихвальни и доблие воини Христови, радуйтеся, непобедимі страстотерпцы и победоносцы славні, радуйтеся, истинные веры, поборницы изрядні, радуйтеся, добродетели, светильницы неугасимі, радуйтеся, угли, любовью божественную горящие, радуйтеся, венценосцы, небесными благами от Христа венчанні, радуйтеся, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. О святые мученицы Христовы Адриане и Наталье, услышите нас, усердно вам молящихся и в храм ваш притекающих,
і моліть мілостивого владику Господа нашого Ісуса Христа, даровати нам мир і здравие души телес, і спасти души наша, да вину поем йому, алілуя. О святі мученице Христове Адріані і Наталіє, услышите нас, усердно вам молящихся і в храм ваш притікающих, і моліть мілостивого владику Господа нашого Ісуса Христа, даровати нам мир і здравие души телес, і спасти души наша, да вину поем йому, алілуя. О святі мученице Христове Адріані і Наталіє, услышите нас, усердно вам молящихся, і в храм ваш притікающих, і моліть мілостивого владику Господа нашого Ісуса Христа, даровати нам мир і здравие души телес, і спасти души наша, да вину поем йому, алілуя. Ангельскую ко Господу горящей любовью непрестанно воссылала еси усердные молитвы к Богу Спасителю Твоему, Наталья Всеблаженная, да просветит лучем своя благодати помраченное сердце супруга Твоего и обратит е к познанию Его, Творца и Владыки Твоего, донде же Царь Царей услыша слезное прошение Твоя, коснуся сердца Адрианова, и обе уверова супруг Твой от сия души, и бодренным сердцем претерпе летейшие муки и самую смерть за Христа не убояся прияти, тем же благовейно удивляющийся вашей ко Христу любви и ревности по Бозе, радостно взываем вам. Радуйтесь, светильницы всесветлые, горящие любовью божественную, радуйтесь, столпи непоколебимые против озлоблений и идолослужителей нечестивых, радуйтесь, крест крестов, с терпением и преданностью понесшие, радуйтесь, сим победы святые знамением, победившие дьявола и его козни посрамившие, радуйтесь, нетление венцы восприявшие и славою от Господа венчании, радуйтесь, яко ныне на небеси предстоите престолу Вседержителеву, и молитесь за негрешные, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые, избранные служители Божии, всехвальни мученицы Христови, всю мира сего суету презревшие, любви ради ко Христу, Сыну Божию, и живот свой положивший, яко жертву непорочную чистую, паче желая приятия мучения и смерть, неже отречися Бога истинного, восхваляем вы любовью святые Адриане и Наталье, вы же веселье предстоящий престолу славы Господней, и выну наслаждающийся того лицезрением, молитесь о нас грешных, с верою и благовением к вам притекающих, да благодарственного пьем вам. Радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христови всехвальни и страдальцы непобедимые. О, священная Двоица, святые мученицы Христови Адриане и Наталье, блаженные супрузи и доблые страдальцы, услышите нас, молящихся вам со слезами, и ниспослите наны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во грехах наших, ей, святые мученицы, примите глас моления нашего, избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия наплеменников и междоусобные брани, от напрасной смерти и от всех бед, печалей и болезней, да выну вашими молитвами и предстательством укрепляемые, прославим Господа Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь. О, святые мученицы Адриане и Наталье, услышите нас, раб Божий, в часе к вам молящихся, помолитесь о нас, Владыце Христу Богу, много бодерзновения к Нему стяжали есте, искренние молебницы о нас суще, умолите Господа, отпустите наши грехи, и небесного царствия сподобите нас,
докупно с вами прославим великолепое имя Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы, прияша нетленные Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою мучителей низвожиша, сокрушиша их демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша. Богатство неиждивущее вменил еси веру спасенную треблажение, оставль отеческое нечестие, владыки стопами шествуя, божественными дарованиями обогатился еси, Адриане славнее Христа Бога моли спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мученик воссия божественная память, и земные озари вся концы светло, с весельем зовущих, Ты еси мучеников Христе радование. Жены богомудрые божественные словеса в сердце положив, Адриане мученичи Христов, к мучениям усердно устремился еси, супругою венец прием. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святи, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа претерпел.

жил как умел. А ежели не справился, продашь коней, а деньги –

я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего.

чтил седину, и первым в пояс кланялся. Социалистов, правда, не любил.

Нет, прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя.

А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, взойти

чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь ты.

о них молясь и плача, и скорбя. Себя спасаешь ты, других любя.

А люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст много плода. А если не умрет,

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая, в

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесей мятежно. Плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва, и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

все ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим.

вспоминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благодарным.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не имущие упования, аще бо веруем,

есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу со себе творить и ничесо же, як уже слышу сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моей я,

Боже, духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

Яко благо человека любит Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит. Ты бо един, кроме греха, правда твоя правда вовеки, и слово твое истина. Яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим,

Сми пречистые своей матери, святых славных, всех хвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благи,

подашь, Господи, усопшим рабам Твоим, всем здесь непоминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты ни был,

лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на рассвете ли дня или в закате лучей.

свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья?

отвлекись ненадолго от суетных дел. В мире место иным есть вещам. Приезжай, монастырь.

и чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь.

о них молясь и плача, и скорбя. Себя спасаешь ты, других любя.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали, порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Валяется там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

ее. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обет?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

уважить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинаясь же уязвившего всемирный

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою пост

двери стучат копыта. И по земле

идущих тот путь доводит до бездны ада. Но путь иной в запасе есть.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги нам.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповеди Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Разуми меня, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Остави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешника, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мя, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи во стах исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровать. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, почитай сечь злато и серебро.

Руце Твои сотвористиме, создастиме, вразумиме, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шиномя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя, отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши меня на земли, алже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день по учению мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое по учению мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. От всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворить оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевал вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче мой, исчезусти во спасение Твоей, слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Я посуду любящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве судьи Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя век вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, о Господи, оправдание Твое взыщу. Возвах Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи меня. Приближившись гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, все пути Твои истина, из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я.

далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнашами от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправды возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя. Мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани к заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создал и человека, и показал его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшего, создава Его во Христе Твоем, и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне убо многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, не же да возможит на мя боритель демон, не же к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так имя настоящего жития изведи. Я куда невозбранно проше начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ниже освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святым мученикам Адриану и Наталии, избрание служителей Божии всехвальные мученицы Христови, всю мира сего суету презревшие, любви ради ко Христу Сыну Божию, и живот свой положивший, яко жертву непорочную и чистую, паче желая приятие мучения и смерть, неже отрещися Бога истинного, восхваляем бы любовью святие Адриане и Наталье, вы же в веселье предстояще престолу славы Господней и выну наслаждающийся того лицезрением, молитесь о нас грешных с верою и благовением к вам притекающих, да благодарственного пием вам. Радуйтесь, святие Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые, ангельскую ко Господу горящей любовью, непрестанно воссылала еси усердные молитвы к Богу Спасителю Твоему, Наталья Всеблаженная, да просветит лучем Своя благодать и помраченное сердце супруга Твоего, и обратит е к познанию Его, Творца и Владыки Твоего, донде же Царь Царей услыша слезные прошения Твоя, и коснуся сердца Адрианова, и обе уверова супруг Твой от сия души, и бодренным сердцем претерпи лютейшие муки, и самую смерть за Христа не убояся прияти, тем же благовейно удивляющийся вашей, ко Христу любви и ревности по Бозе, радостно взываем вам. Радуйтесь, светильницы всесветлые и горящей любовью божественную, радуйтесь, столпе непоколебимые против озлоблений идолослужителей нечестивых, радуйтесь, крест Христов с терпением и преданностью понесшие, радуйтесь, сим победы святые знамением победивший дьявола и его козни посрамившие, радуйтесь, нетление венцы восприявшие и славою от Господа венчании, радуйтесь, яко ныне на небеси предстоите престолу Вседержителеву, и молитесь за негрешные. Радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни, и страдальцы непобедимые. Видя, Господь, чистоту сердца Твоего, Адриане, всечестнее, аще помраченного тьмою многобожия, обаче готового прияти истину, благоволи призвати тебя в чудный свой свет и открыть тебе двери царствия своего, молитвами святые супружницы твоя, с нею же веселье взывал еси триединому Богу, просветившему твою душу хвалебную песнь «Аллилуйя». Разум истинного боговедения внезапо обья душу твою Адриане, егда по повелению цареву вписывал еси с прочими нотарии имена святых мученик на страдание и смерть за имя Христово ведомых, егда бово просил еси служителей Господних, кое воздаяние им от приятия от Господа во царстве Его за все муки, ти отвещаша ти, яко несть мощно бренному языку изрещи, и уму слабому постигнути, я же уготова Бог любящим Его, ты же аби оставали все идольское зловерие, всем сердцем ко Христу устремился еси, и возопил еси дерзновенно, и аз христианин есим, почитающий убо Твое обращение ко истинному солнцу правды молим тебя, прими вкупе с супружницею Твоею, святою Наталией, от нас грешных похвались и цивыя. Радуйтесь истинного Бога, святые служителие, радуйтесь того воли ревностни исполнителие, радуйтесь, яко вся красная и сладкая мира сего любви ради Христовой презрели есте, радуйтесь, яко любовь земную и супружеское счастье в жертву возлюбившему вы принесли есте, радуйтесь, научающие нас не прилепляйтесь к земным благам, но возноситесь духом горе к Богу, радуйтесь, немощь нашу просвещающие, восходите на лествицу святыни нам помогающие,
Радуйтесь, святі Адріані і Наталії, мученіці Христові всехвальні і страдальці непобідімії. Силою свыше укрепленный шествовал иси блаженне, мужественно на предлежащий ти подвиг, жаждая умреть из-за возлюбленного Спасителя и Бога твоего, супружница же твоя, святая Наталия, молитвами и увещаний помогаши ти подъяти крест, от Господа тебе посылаемый, и прияти венец нетления, уготованный ти на небесах, и дерзновенно Богу воспевать Аллилуйя, имея изыти на беззаконное судище Максимианово, затворен был иси в темницу мрачную, и где же с прочими святыми мученики всю ночь в молитвах, песнопениях и беседах духовных провел иси, любвеобильная же супружница твоя, немощь женскую презревши и естественную любовь плоскую не во что же вменивши, всячески тя убеждаши не отступать от веры Христовы, но до конца прибыти непоколебимым исповедником имени Иисусова, и не боятися смерти, тем же вам, яко истинным воином Христовым, в духовном веселье взываем. Радуйтеся правоверия мужественнее ревнителие, радуйтеся зловерия неустрашимее обличителие, радуйтеся терпением, яко крепкою бронею облегшиеся, радуйтеся крест Христов, яко непобедимое оружие в руце приемшие, радуйтеся яко беззаконных мучителей, приестественным мужеством вашим удивили есте, радуйтеся яко вами имя Божие прославися, радуйтеся святі Адріані і Наталії, мученицы Христовы всехвальні, и страдальцы непобедимые, бурю малодушия и боязни от сердца твоего отгоняющий славне Адриане, и на предлежащий мученический подвиг тебя укрепляющий блаженная жена твоя Наталия, всю ночь не преставаше с тобою беседовать и о чудном и велицем воздаянии, еже Бог уготова за него живот свой положившим, и так увещаше тебе, блажен еси, Господине мой, яко обрел еси сокровище бесценное, драгоценный бисер Христа Господа твоего, не отступай паки во тьму идольскую, но выну пребывай верен возлюбившему тя, вопияемо от всего сердца, Аллилуйя. Свыше святая Наталия, в дому своем сидящая, яко грядеши к ней из темницы, и возмневши, яко мук убоялся еси и отверглся еси Христа плакася горько, и притекши тебе из дверей дома, нача укоряти тя, почто от веры Христовой отступил еси, ты же радуешься духом, и паче укрепляясь на страдания, со слезами ей поведал еси, яко не токмо не отступил еси от Христа, но паче желаешь из-за имя Его святое страдати, таковей высоте любви христианские удивляющиеся, с умилением вам взываем. Радуйтесь образ истинный супружества христианского явивший, радуйтесь любовь небесную в себе поистине показавший, радуйтесь на подвиг самоотвержения Христа ради нас одушевляющие, радуйтесь вся красная мира сего приходящего, презирати нас научающие, радуйтесь дольное оставляти и духом взлетати горним нас увещевающие, радуйтесь во всех бываемых с нами, волю Божию зрети нам помогающие, радуйтесь святі Адріані і Наталії, мученицы Христовы всехвальні и страдальцы непобедимые. Чудное милосердие и любовь показующий, о Наталии, припадала еси к ногам узников в темнице вкупе с мужем твоим, за имя Христова заключенных, и священные язвы их вобызающие отирала еси гной их, облегчение от раду всячески им содевая, и в сердечном умилении к Богу Небесному вопиющий ангельскую песнь, Аллилуйя. Узрев мучитель злочестивый, узники святые, в темнице с тобою затворенные,
толікого отран і зніможення достигши я, яко отнюд немощі їм притерпіти лютейшие муки, повелі єдиного тя Адріані привести пред судище своє, і всячески тя увещаваше отрещися Христа, устрашая тя предлежащими муками, обаче выше укрепляемый и блаженную супругою твоею утешаемый, прибыл есть и тверд Акиадамант против искушения вражеского, сего ради твое за Христа страдание любовью ублажающе и святую супружницу твою величающе радостно вам взываем. Радуйтеся Бога Вышнего победоносней служителие, радуйтеся веры Христовы громогласней исповедницы, радуйтеся идольские прелести дерзновения обличителие, радуйтеся славы Божия неустрашимей проповедателие, радуйтеся Максимианова гнева неубоявшиеся, радуйтеся того ярость невочтоже вменившие, радуйтеся святей Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. Проповедник велигласный явился си Адриане, егда предстоя судищу цареву, небоязненно исповедывал еси Христа быть и Бога истинного, сотворившего небо и землю, идольскую же прелесть обличил еси, и за сие исповедание и обличение жесточайшее биение подъял еси к подвигоположнику твоему вопия, аллилуйя. Свет славы небесной осия лице твое, мудрый страдальче, егда по чреву биемый, яко и утробе твоей излиятися от жестоких ударов, не приставал еси славить и Христа, и пред всем народом имя Его Святое исповедати. Блаженная же Наталья, радовавшися духом, зряще терпение твое и мужество, и молитвенно тя укрепляше, да не изнеможет душа твоя, и да пребудешь и до конца верный служитель Христов, ей же вкупе с тобою мы грешни воспеваем сице. Радуйтеся Духа Святаго священное жилища, радуйтеся благодати Христовы славное вместилища, радуйтеся душевно и телесно светом божественным осияваемии, радуйтеся от Христа Царя свыше просвещаемии, радуйтеся силою Божества Его укрепляемии, радуйтеся на подвиг страдания небоязненно шествовавшие, радуйтеся святие Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. Хотя царь злочестивый паки тя призвати на судище славне Адриане, в темницу тя затвори с прочими святыми мученики, иди же приступи к тебе, Наталья святая, и нача терпение твое ублажать и укреплять тя глаголющи, блажен еси, Господине мой, яко сподобился еси части святых мучеников Христовых, с нею же радуйся, Богу взывал еси, аллилуйя. Новую кознь измышляя мучитель злый, повеле воем своим отнюдь не впускать и в темницу кузником жен из града приходящих, утешение ради и облегчение страдальцев Христовых, тогда и тебе, святая Наталья, возбранено бысть мужа твоего видеть и служите ему, обаче повеление царева не брегши в мужеском одеянии в темницу приходила еси, и якоже прежде святого супруга твоего подкрепляла еси, да мужественно грядет на мучение и смерть за Христа Господа. Сего ради достойно восхваляем тя вкупе со святым мужем твоим и сице вам вопьем. Радуйтеся служителей Христовых украшения пресветлое, радуйтеся исповедников имени Иисусова велелепная слава, радуйтеся путь узкий возлюбльший нам его указующий, радуйтеся яко путем сим тихого пристанища Царствия Христова достигосте, радуйтеся яко ныне в славе и блаженстве нескончаемым пребываете, радуйтеся яко нас молитвами вашими от бед и напасти сохраняете, радуйтеся святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни
и страдальцы непобедимые, странное и чудное зримо бысть в темнице, где же заключен был еси Адриане с прочими страдальцы Христовыми, егда по повелению грозного мучителя голени твои сокрушать и хотяху, тогда бо святая жена твоя сама подъя нозе твои и положи их на наковальню, да прибьются от мук мучительских, и ты скорее соединишься с Господом твоим, воспевая непрестанно ему «Аллилуйя». Весь горя любовью ко Христу мученичи Адриане, в терпении пребывал еси до самой блаженной кончины твоя, егда чистая душа твоя с Господом твоим соединися, за Его же имя толико страдал еси, якою руце твоей отсеченной быти, почитающую бы твою мученическую кончину, верую тебе, и святей Наталии взываем. Радуйтесь, душевные муки вкупе с телесными за Христа претерпевшие, радуйтесь крылами небесной любви, горе к Богу возлетевшие, радуйтесь, яко орли к солнцу правды воспарившие, радуйтесь к свету невечернему из юдоли плача возвысившиеся, радуйтесь в сонме святых мученик водворившиеся, радуйтесь вкупе со всеми святыми, на небесех чудную песнь Богу воспевающие, радуйтесь святии Адриане и Наталии, мученицы Христовой всехвальни, и страдальцы непобедимые. Вся гордыня мучителя бесчеловечного посрамлена бысть, егда сильный дождь погаси пламень огненный, и не допусти сгореть и честным останком святых мученик Христовых, еще же и град весь потоплен бысть водою, и люди нечестивей громом и молнией устрашений быша. Ты же, блаженная Наталья, в веселье воспевала еси Христу, вся благоустрояющему «Аллилуйя». Витийство похвал земных не довлеет ко восхвалению подвигов ваших, святие мученицы Христови, Адриане и Наталье, убо о времени и славе и величии земном не брех, вся остави и положи душу свою за веру во Христа, ова же естественную женскую немощь преодолевши, мужески подвязася, укрепляющий супруга своего в его мучениях и радующийся ее.

Радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христови, всехвальни и страдальцы непобедимые. Спасти хотя телеса святых мученик от поругания и бесчестия, прийди некий благочестивый муж с женою своею ко святей Наталии и прочей братьей христианстей, прося их соизволите ему, да возьмет с собою в Византии святые мощи и положит их там отчестно до времени, егда умрет Максимиан злочестивый. Христиане же града Никомедии соизволиша прошению сего мужа и препоручивши ему многоценное сокровище Богу радостного пияху, аллилуйя. Якостяною ограждаеми сми вашими святыми молитвами святи Адриане и Наталие, себо во всяких бедах и напастях наших нам всегда помогаете, наипаче же егда память вашу с любовью празднуем и славим о вас, Христа Бога нашего, сохраняем и убо вашими теплыми о нас молитвами, верно восхваляем вас звание и сими. Радуйтесь о нас к Богу непрестанней молитвенницы, радуйтесь любовью к нам горящей тепли нашей помощницы, радуйтесь скорей заступницы нашей наставницы, радуйтесь, учителя наши, жити богоугодно нас научающие, радуйтесь, любвеобильнее, друзи наши, к немощам нашим снисходящие, радуйтесь на высоту девственной чистоты и бесстрастия нас возводящие, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христови всехвальни и страдальцы непобедимые. Пение Богу от всего сердца приносила еси блаженная Наталье, егда избавитя от руки трибуна, желавшего тя себе в жену паяти, ты бо яко верная супруга мученика Христова Адриана, не восхотела еси второе посягнуть из-за мужа, и с молитвою бежала еси седши на корабль Византии, и деже тело святого мужа твоего положено бысть, достигши убограда сего, с любовью взывала еси Господу Богу, аллилуйя. Светильник пресветлый явися корабль, на нем же морскую пучину проплыла еси, имея с собою многоценный бисер, руку святого мужа твоего, его же молитвами последование трибуна избегнувши, невредимо Византия достигла еси, и с радостною душею лобызающе тело блаженного Господина твоего, в душевном умилении душу твою в руце Господне предала еси, величающе убо твое ко Господу отшествие, вкупе с Адрианом святым, воспеваем высице. Радуйтесь, супрузи блаженни, на земли в любви пожившие и по смерти не разлучившиеся. Радуйтесь, ближние, друзья Господни, у престола Его пребывающие. Радуйтесь, лицезрением Его всесветлым выно наслаждающиеся. Радуйтесь, блаженство вечное всецело вкушающие. Радуйтесь, вселениях праведных упокоения обретшие. Радуйтесь, на земли святые мощи своя, на исцеление нам оставившие. Радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христови всехвальни и страдальцы непобедимые. Благодати исполненные сосуди, показавшися честные ваша мощи, Христом Богом нам дарованные, к ним же усердно притекающие святые мученицы Христови, грехов разрешения молитвами вашими приемлем, всем сердцем вопиюще Богу, аллилуйя. Поюще честное ваше страдание и блаженную кончину, ею же взыдости в горнее, ко всем святым от века Богу угодившим, хвалим вас, всеславные мученицы Христови, Адриане и Наталье, и усердно молим непрестанно, поминайте у престола славы нас, ублажающих высице. Радуйтесь, мученицы прихвальни и доблие воини Христови, радуйтесь, непобедимые страстотерпцы и победоносцы славнии, радуйтесь, истинные веры, поборницы изрядние, радуйтесь, добродетели, светильницы неугасимые, радуйтесь, угли, любовью божественную горящие.

И радуйтесь, венценосцы, небесными благами от Христа венчании, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые. О святые мученицы Христовы Адриане и Наталье, услышите нас, усердно вам молящихся, и в храм ваш притекающих, и молите милостивого Владыку Господа нашего Иисуса Христа, даровать нам мир и здравие души телес, и спасти души наша, да вину поем ему, аллилуйя. О святые мученицы Христовы Адриане и Наталье, услышите нас, усердно вам молящихся, и в храм ваш притекающих, и молите милостивого Владыку Господа нашего Иисуса Христа, даровать нам мир и здравие души телес, и спасти души наша, да вину поем ему, аллилуйя. О святые мученицы Христовы Адриане и Наталье, услышите нас, усердно вам молящихся, и в храм ваш притекающих, и молите милостивого Владыку Господа нашего Иисуса Христа, даровать нам мир и здравие души телес, и спасти души наша, да вину поем ему, аллилуйя. Ангельскую ко Господу горящей любовью, непрестанно воссылала еси усердные молитвы к Богу Спасителю Твоему, Наталья Всеблаженная, да просветит лучем своя благодати помраченное сердце супруга Твоего, и обратит е к познанию Его, Творца и Владыки Твоего, донде же Царь Царей услыша слезное прошение Твоя, коснуся сердца Адрианова, и обе уверова супруг Твой от сия души, и бодренным сердцем претерпе летейшие муки и самую смерть за Христа не убояся приятии, тем же благовейно удивляющийся вашей ко Христу любви и ревности по Бозе, радостно взываем вам. Радуйтесь, светильницы всесветлые, горящие любовью божественную, радуйтесь, столпи непоколебимые против озлоблений и идолослужителей нечестивых, радуйтесь, крест крестов, с терпением и преданностью понесшие, радуйтесь, сим победы святые знамением, победившие дьявола и его козни посрамившие, радуйтесь, нетление венцы восприявшие и славою от Господа венчании, радуйтесь, яко ныне на небеси предстоите престолу Вседержителеву, и молитесь за негрешные, радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христовы всехвальни и страдальцы непобедимые, избранные служители Божии, всехвальни мученицы Христови, всю мира сего суету презревшие, любви ради ко Христу, Сыну Божию, и живот свой положившие, яко жертву непорочную и чистую, паче желая приятия мучения и смерть, неже отречися Бога истинного, восхваляем вы любовью святые Адриане и Наталье, вы же веселье предстоящее престолу славы Господней, и выну наслаждающийся того лицезрением, молитесь о нас грешных, с верою и благовением к вам притекающих, да благодарственного пьем вам. Радуйтесь, святые Адриане и Наталье, мученицы Христови всехвальни и страдальцы непобедимые. О, священная Двоица, святые мученицы Христови Адриане и Наталье, блаженные супрузи и добрые страдальцы, услышите нас, молящихся вам со слезами, и ниспослите наны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во грехах наших. Ей, святые мученицы, примите глас моления нашего и избавите ны молитвами вашими от глада губительства труса потопа огня, града меча, нашествия наплеменников и междоусобные брани, от напрасной смерти и от всех бед, печалей и болезней, да выну вашими молитвами и предстательством укрепляемые, прославим Господа Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.
О, святые мученицы Адриане и Наталье, услышите нас, раб Божий, в часе к вам молящихся, помолитесь о нас, Владыце Христу Богу, много бо дерзновения к Нему стяжали есте, искренние молебницы о нас суще, умолите Господа, отпустите наши грехи, и небесного Царствия сподобите нас, докупно с вами прославим великолепое имя Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы прияша нетленные от Тебе Бога нашего, и муще бо крепость Твою мучителей не зважиша, сокрушиша их демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша. Богатство неиждивущее вменил еси веру спасенную треблажение, оставль отеческое нечестие и владыки стопами шествуя, божественными дарованиями обогатился еси, Адриане славнее Христа Бога моли спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мученик воссия божественная память, и земные озари вся концы светло, с весельем зовущих, ты еси мучеников Христе радование. Жены богомудрые божественные словеса в сердце положив, Адриане мученичи Христов, к мучениям усердно устремился еси, супругою венец прием. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святые, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа претерпел.